0: Písaniu sa Maria Girová-Vajsková venuje skoro celý život. Jaké boli perše motivácii i príčiny, ktoré jej posunuli i k publikovaniu článkov, nám povila sama písateľka.
1: Na prvý deň písala článk do podvihorláckých novín. Sninsky ši neboli do podvihorláckých. Vychodil časopis o svetovej, o svetová beseda, alebo jakej. No, aj do ukrajinských, do šiliakých článk. Bo šom zrobila, chotila da ty znáti, šo najväčšie spoločnosti o tom, rozumíte? Tak tých článkov duže mnoho. Mám takým to. A toto nebrusilo. Písati o ľuďoch, o životi ľudí, dem žila, dem sa narodila. Duže mi rozrušilo srdce, koli prešlo v 89. roci odejte. Jak 3,5 tisíc ľudí museli kvôli starinni vysťahovať. A náš valal ruské v 1985. išiel jak poslednej. A ja jak videla, jak tu tie ľudia plakali za tou bidou, ktorú prežívali tam. Povím vám príklad. Ušli sme, mati duže chotila vidieť, bo môj tretí dům od kasárni. Na konci Valalu byla kasárňa, ši Maďare tam to byli, koli za Rakúska, Uhorska, Maďare tam byli. No potom ostatní už toto, tam byla kasárňa. A náš dům tretí, to znam, že tam byli pohraničáre naše. Moloko od nás brali, od ľudí, tak kupovali pro díti. No, a mati duže chotila vidieť, bo prišiel veľký buldozer a valiav. Všetko je runav zo zemlju. A ona, jak sobi spomňanula, jak museli u 47. roci za pomoči po vojnových škod, dali kušenko, šo tam ľuďom, ta nie, ľudia sobi zbudovali hrške, také, jak im varla perše. Kuchňa, jedna izba a komora. A tam porodila dalších 5 detej, bo my medži tým sa nemali mama, da jak sa neňko po 2 rokoch vrnul iz frontu. Nebolo de žiti, nebolo. Náš dům zhoril, ale mamin, mati de žila, Tomanova, ona sa volala tam za vodou, ta ši jakoś zostal. Z kamenia byl, ta i obstal. No ta tam bylo, no ale ta tam byli surodenci, tjutky byli, vujkove byli, mamina surodenci, nebolo de. Ta v baraku, jak umies, znajte, byl derevjaný barak. Tam sme perebovali, jak neňko sa vrnul po 2 rokoch. No ale tam duže bidni, tuto boli uslovia bidni, duže blšici, blh, vúš, nebolo hygiena, nebolo desa, nič. A tak čul neňko, že po sudeckých Nímcoch, šo vyhnali sudeckých Nímcu, že je možné sobi vziať tým majetok. Jako. A mne ta sa rozhodnú odejte do Českého Krumlova. Zo mnou ja mala 3 roky. Takam byla. 3 roky a pošli do Českého Krumlova. No a tam o 2 roky sa narodil v Českom Krumlovi brat Milan. Takže šli so mnou tam, ale šo len 3 roky byli, bo to vzali majetok od jedných starších manželu, jednoho syna dospelého mali. Mali veľký mlin. Teper divka povídať, že byla tam. Prekrásny bar tam je. Duže bym chodila to mlin vidieť, bo šoš sa mi tak, znajte, kus pamňatať. Jak im upala, da jak mati polokala na tum, bo voda pohaňala tot mlin. A ja sa bavila 3 ročný dieťa, upalam do toj vody, a nesla ňa voda, mati za šatočka chopila a ňa vyťahla. A duže bym chodila tot mlin vidieť, ale divka žije v Znojmi, keď pôjdu, tak ulieši do nej, môže, pôjdeme. No a mati sa už bojala po 3 rokoch, lebo povídala, jak tu te starenky ľudia plakali. Mne tež za to nemohli, vojna, šo zrobíte, Hitler čudo robil. Ta plakali duže a nemohli nič za tým to, čo na sobi mali. Nič. A prišli mojim rodičom, neňko vid materi a povili tak, že staré plakali a varit starate sa o toto, duže dobrý. A syn prešol a varí tak, vy tu dlho nebudete, my sa verneme. A mati sa zbojala. Nebude. A začala paňka, tie neňka, že by sa vernuli. Ta vernuli sa chudiatka po 3 rokoch už pak s 2 dětmi a do tých hor, do tých skal pod poľskú hranicu. A tam naplodili zase dalších 5 detí a pak neňko vinkel pribudoval, znajte, bo nebolo de byty, pribudoval vinkel. No a naraz mati tuto chotel, jak ťažko sa dobivali k tomu, že by mohli žiti. A išlo v Sninských novinách pod názvom na pokračovanie, išlo článok príhody. Ja napísala o tom, že pod názvom nádej na šťastný život im vzala vojna a aj voda. A tuto išlo v novinách krásno. No a tak mati chotila vidieť. Tej mu mamu vzali, A jak šol to bol dozer, a znajte z hore od kasárni a všetko je valiav runav zo zemlju. A moja mati upala na kolina na hračku. Plakala, cilovala tuto zemlju. A tuto je gim vidjela. A to je duže, duže mi prešlo ťažko. Moj mater do auta ne mohli dostati, tak duže plakala. A to jdem začala pisati. Všetko si dumam mušu, šo si pamjatav, šom zažila, šom vidjela, si zloj, si dobroj, mušu diz na papirik da ti. A tak sa zrodila knjižočka. Tuta napered taká kušenko narodnostna, bo to da sa natihali tuta sojuz Rusinu, Ukrajincu s Rusinami, znajte šo robili. Ta tuta je vece tako tum, ali potom to ta knjižka spomina sirca. Tam уже пишу, там пишу вірші дітські, вірші про дорослих, малі пригоди про доспелих, правдиві пригоди. Ай веселі, ай смутні, ай вшеліякі, ай у синові, від його народження аж по його конець. Мати не забуде нікуди. Думала, що коли випишу на папір, що са ми улявить на серцю. На 2 місяці са улявило, але потім зайс, а не зроблю ніч. А ще повів на конець тим кончу, що він повів. Говорить, маму, няню, живот є красний, але його треба знати жити. Отпусти мені, я їм то не доказав. Ну, та так, а так їм почала писати, писати, та й пишу. Ну, але приговорюся людям з тим, що мам написане, дороблям собі, допишу собі. Мені який час дадуть знати, що така акція буде. Про кого то буде, я сяду, напишу, а йду перед людей, а людям все то любить. А мене то гріє, а тримати над гладіну, що ми розумлять люди.
2: Ви тепер співпрацюєте з різними колективами а суборами, a vlastne aj pro nich pomáhajte vytvárať možno nejaké zabytí veci, tak čo ste takoj robili? Spomínali ste tú svadbu pro Čemericu?
1: Tam im dala, spracovala im toto pásmo Káčkania na Veľký deň krás, že s tým vystupali, v nejňa fúr zaklíčuť na premiéru ocine dňa. O to mi nejde, ale ja šťastná, že ja môžu svoje srdce tým mladým ľuďom dať. No a svadba tu bolo veľkolepoj. Krásna svadba. Prekrásna aj spívanka, tiež bola premiéra, to polná veľká sala v Humennom bola v Dome kultúry. A mám ďalší, mám plešina, mám večúrka. Kto chce, minulé Sklenovoje chce, že bym im túto svadbu kušenko, no to zrobil. Poka by ruši, tak ši chcú odovzdať, ši bym nechotila odejti na druhý svet.
2: No a jaká bola vaša svadba?
1: Моя, ну, та була в Руськум, під цельту, під плахту, бо знаєте, що ізби не були великі. Ну, а коли то була перша свадьба, яка була найстарша, коли то була перша свадьба, знаєте, так і ми кликали нєньових братущих, мамини суродниці, щех було велю, вище 200 людей було. Мужа мам досить католицьки заложеного, з Дячова, то є 3 кілометри від Ліпан. Муж, а вони дуже побожні люди.
2: А де сте ся стритнули?
1: Ми се стритили на Ширави. Він робив майстра відборного відсвіку на ставебному училищу в Михайловцах. А я в Домі піонерів туди робила. Ну, а фур в літі дали ми 3 колегині з Дому піонерів. Фур нам дали урчіто множство дітей, на одну асі 20 дітей припадало. Ну, а на Ширагу ми ходили з діточками. Яку за роботу, за красну роботу, що то. Ну, а знаєте, на діти треба давати позор. Ти з мене мали часу, а не взялити від дітей. А раз хлопі, мужі, теж там були наші, взяли нам діти на бранної цвічення до ліса. А ми 3 зустали конечно без дітей, та й пішли, я говорю, подьми ми са викупати коз. Ну так живот хотів, но. Мой муж не є мій тип, не був нікуди мій тип. Але видите як, ну, я живу 58 років вже, пане Боже. А красні діти, 3, а 4 внучка, вшитко високошкольське взялане. Ну, день перед своїм відходом, он, муж, уж мали відходити, а ми прийшли. А нараз так лежимо, бо нам зібрали хлопі, дітей до ліса. А ми, я говорю, пойдемо ми кушенько са намочити. Та полігали, поплавали, козлен з краю. Я знам плавати, але не витримав велю. А си дихати добре не знав при плаванні. Та лем тільки плавам, колько беру. Ну, а ми са покупали, та й лежимо. Позакривали ми з книжками, з новинками очі, а лежимо на стум. А нараз слухав, я з краю була. Я, а далі 2. А хтось йде, а говорить, ту крайну олієме, як з воду. Ale ja nechotila, bo ste rozpalená a naraz na vás nalievať vody, nie? Tá ja rýchlo stala, ale z tej linia oľaty. Dvoje idú. Môj muž nevelikej chlop a chudenkej bol. A s učňom, svojim učňom plávali. Ja domala, že to deti, chlopci dajaké. Taký, takom zlosť dostala, znajte, začalam kričati. No, vykričalam sa, vykričala, bo ja... Tam veru, jak tak môžete? No nič. A naraz chlopčesko jeden, ten, čo s ním bol, hovorí, no poďme majstre. Hú, a jak povím majstre, ja v oči nadňala toto majster. Ó, to chlopčesko je kezlen. Majster. To nič, ale sa ľahlám dále a oni odplávali. Naraz o pár mil, čo ja znam, o pol hodiny, prešol, ale sám už. Upálam mu do oka. Upálam mu do oka. On mi nie, vážne nie. Ale ja, on toto znaje. Ja mu to povedala. On sa smie, nic si z toho nerobiť. No nebol to môj typ. Mne sa ľubili fičure, čorňavi chlopci. No a také sa netrafľal, znajte. Fúr, také, čo mne sa ľubili, mene nechotili. A také, čo bolo toto, opačno, tá zase ja ich nechotila. No, nebolo, neperešla iskra. Ta tak, mala muže 25 roku a rodiči tieskali, tak sa bojali, že ostanú na ocet. Ale najdi sobi da koho, najdi. To ja nehľadala, no. A on sa toto zapľantal, ja sa mu musela, abo mu da koho pripomínala, abo šo. Kvôli mení neodešol. Dal